I copa tatola. TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA. TORTOLA, TORTOLA